Так кто то нас и дарит? Ваш я сиган без его скрыт. Он и лост мит сих оф кэнфул депортиен. Ту бист кума оне гэд. Он мит никс верлост и вэд. Ой, загава, ту хост гор никс.